0: Salam alaikum.
1: Vos vas?
0: Привет,
1: мама. Вот это банда. Как вы?
2: Приходь на нас.
0: Как вы?
1: Как вы? Как вы? Как вы? Как вы?